Чупца маме за вас новости, там не товариство прияшело житовика сквада и освещиво свое 20-летно обсташе. Активите товариства стоя нашем актуальном шиноску без режищу. Рецно центрум Витай приготую свой лешойский Витай-кемп за сарыски жиши. На цо сей жиши я се лишь могу, то свыше шо жинца пла нас. Студийного гостя сам мила жинца до подня, сме с разграняли его новым проектом Дольно-Сарской культурной академии. Розгодоно слышишь в другой поэце программа. Поищи не буду фейловать, а так и нет жищица фестро, а с вами любишь жищи, как засы захопьемы. Не трогаешь музыка до узнавания.